0: Billy.
1: Что он кажется живой. Я пускаю по миру сих пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
2: Come,
1: мы заковали в цепи, теперь его таят, таят, оттает.
2: Gay.
1: Паприка, льется как река. Мы история нелепая, воспетая.
2: Boys.
1: На века не помогут.
2: Ведь
1: это на уровне ДНК, это на уровне
2: Sex.
1: Атомном.
2: Come.
1: Не затухает, и чем меньше я,
2: you ain't
1: тем больше я
2: fucking coming.
1: Векаю, чтобы и цепи лежать. Умирает и выходит без
3: The semen.
1: Здесь нечего дышать.
2: DR Antithesis. Horny. Wild.
3: The semen.
2: Back
1: up.
3: The semen.
2: Horny. Wild.
1: Hot load.
2: Full master.

0: двери, одиноку
1: до семен
0: куколин выпадает случай. То одни винят, другие, что с кем
2: fisting ass
0: не получится. Это выглядит все вкупе, так как будто люди не понимая, скалят, как бешеные
2: bad cocks.
0: Свой же тянут повод, кто всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, такие самые великие из нас способны выбирать ошейники.
3: Dart antices. Horny.
4: Wild. Ты в себе разберись. Каждый от
1: себя
4: зависит. Будто игры по эксон, коля смерть заносит китрай.
1: Так, а?
4: То важно не терять его не весит. Есть я зависимость, значит не...
3: Horny.
2: Wild.
4: Не терять.
3: Dart antices.
4: Мне сложно, мне...
3: Horny.
2: Wild.
4: Мне весело, а ты в себе разберись. Каждый
1: от себя
4: зависит. Ты игры по эксу, коли смерть заносит хитрость.
1: Back up.
4: То важно не терять равновесие.
1: The semen.
4: Если я зависим, а значит мне...
3: Horny.
4: Мне
2: wild.
4: Не
5: весело. Когда еще не понял, каким быть надо. Или хитро выдуманным, или
3: Dungeon Master.
5: Когда-то

Когда живешь по своим принципам и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше. И сравнивая со своей жизнью.

0: is now
1: Dungeon.
0: Я встречал
1: Dungeon.
0: Много
1: bad cops.
0: Перевидал.
1: Семен
0: Эйнол. Мою жгло. Трепал, но я
1: кучит
0: мысла так и не узнал.
1: Семен Эйнол.
0: Мою жгло.
1: Мастер

0: Трясу на сцене. Bad cock. Пока премию Эмми года получает. То и то идти на два месяца множится между усобицы. После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex club.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull.
0: Торонто солдау, слова будут капли. Чем мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем
3: Suction.
0: Танцы в зале мигком, пока мир горит. Буэнос-Айрес, фо, пока мир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует.
1: Yeah.

0: находится в Турции, тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, MC все Рэмбо, но время такое, проблема не только.
1: Just loop it up.
0: Коня не держат.
1: Семена.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуйста.

0: Мышелов
1: 300
0: всех художники либо
1: либо fuck you
0: хули
1: fucking coming
0: стадо наш слон
1: это
0: ведь он проглочен удавом после Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой убитый политик во сне говорил мне, что это на
1: 300
0: уголовка моя
1: coming
0: я не могу сидеть без дела ты в творческом
1: hot sex
0: я в ёбаном
1: fucking deep
0: наружка Тбилиси я на прошлой неделе стал
1: gay
0: два раза в чём твою гэнгста вот моё в картотеке
2: Billy Harrington
0: там база кому-то остаётся час а кому-то везёт выдаётся шанс
1: suck some dick
0: не зал опоздать на
1: oh gang enough
0: горе столько, что мою каждая
1: ass
0: требует
1: suction
0: нас общая нас общая они ждут набор моих общих фраз танцы в зале битком Богомир горит Буэнос Айрес фо Богомир горит ночью на улице в Турции тенью следует я делаю вид, что цел внутри Богомир горит танцы в зале битком Богомир горит Буэнос Айрес фо Богомир горит ночью на улице в Турции тенью следует я делаю вид, что цел внутри Богомир горит.

0: при коммунизме все будет
1: fucking deep.
0: Он наступит скоро, надо только
1: suck some dick.
0: This thing будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет
1: loop it up.
0: Я
1: stick finger
0: среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: Acordada,
1: Master.
0: Na dos iram
2: Semen.
0: Сущность в луж окупается
2: Семен
0: На моем огне Но сердце спит мое
1: Latex glove.
0: Ночь полнолуние
1: Fisting
0: Ночью особенно верю
1: Gay sex

0: Sanno pa.
1: Пальцы любимого тихим движением.
2: Spanking ass.
1: В нежных объятиях тает и плавится слово.
0: Секс.
1: Белой скульптурой.

0: Мое дело вас развлекать пустяками во время
1: пути.
0: А что пустяковое хрупкого эго-артиста? Нет, довести бы на самоубийство. Нет, человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своих. Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то.

0: next door.
1: Не дано! Я словно проберусь сквозь толпу. Тебя от города подарю. Пока ты
0: гей-вебсайт.
1: Нарестем! Или в толпе, как и все. Кто будь уверен, я сзади стою.
2: Шанс я не упущу.
3: Okay,

0: Do anal.
1: Я дам тени. Почувствую.
0: Come with that cock.
1: Позади. Раскрытие сам тебе.
2: Сапчат.
1: И плюс один к моему.
0: Семен.
1: Ты думал, сейчас пойду. И сифилис задолжу.
3: Билли Харрингтон.
1: Стоит уж давно.
4: Get your ass back here.
1: От меня вид.
0: Boy next door.
1: Может даже.
0: $300.
1: Но меня я прошу.
0: И прости. It's a fucking deal.
1: Не я такой, это ass. Такой. Ну да, может. Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал.
3: You must pull up on that.

0: Чего? Я знаю как. Браток, хочешь, я на одной ноге постою, как цапля? Хочешь?
1: Stick finger. Stick finger.

0: Penetration.
1: Oh yeah.
2: Нахуй. Вернется.
0: Stick finger. Четверть седьмого. Вечно. Suck dick. Penetration.
1: Oh yeah.
2: Нахуй.

0: руками сквозь
1: deep dark fantasy.
0: Я
2: семен
0: внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадный
1: fucking coming.
0: Я выдумал все до строчки.
1: My dick
0: стоит
1: sticky finger.
0: Дома в четверть седьмого вечно
1: suck dick. Fisting Jerome.
0: Знакомый до боли
1: amazing full master.
0: Запахом
2: семен
0: теплого поля
1: stick finger.
0: Дома в четверть седьмого
1: suck dick.
0: Fisting
1: Jerome.

0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной. Непробиваемой, хоть и невидимой.
0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.

0: It's a long latex glove.
1: Slave.
2: И бросит.
1: What the hell?
2: И спросит. Вот что значит настоящий.
1: Slave.
2: И бросит.
1: What the hell?
2: И спросит. Вот что значит настоящий верный.
1: Slave.
2: Мы.
1: Just lube it up.
2: Пип-пип.
3: Do anal sex.
2: Не разлить.
1: Hot loads.
2: Шутят.

0: Suck some dick.
1: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий верный.
0: Slave.
2: Spanking ass.
1: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий.
2: Spanking ass.
1: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий.
2: Thank you. God bless.

0: Не выводи
1: my cum.
0: Не закатывай
1: my cock.
0: Не проводи
1: our home.
0: Когда
1: full master
0: wanna suck my neck.
1: Long love.
0: И мы на разлуке. Не выводи
1: my cum.
0: Не выводи
1: my cum.
0: Я разбитый, уставший, мечтаю о
1: секс.
0: Твои губы
1: and my rumble.
0: Твой
1: семен
0: на щеке.
1: Lube it up.
0: Мое сердечко
1: big dark
0: penis. Под губой мы
1: do anal.
0: Ночи вечные, это точно не
1: enjoy.
0: Это точно не
1: enjoy.
0: Это точно не
1: enjoy.
0: Yes.
1: Swallow fucking coming.
0: Yes.
1: Fisting horny
0: void.

0: Dungeon.
1: У тебя нету
2: семен.
1: Пенис
3: тоже.
4: Не грусти, значит, есть куда расти. Задание ему.
5: Play with Zach.
2: The semen
4: Путин.
2: The semen
4: Путин.
6: Gotcha. Party.
7: Gotcha.
6: Party.

0: swallow that duck.
1: Dick. Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
2: Ass.
1: Ли я дрожащий, ли
3: семен
1: имею? Ищу вы
0: coming.
1: Наши мальчишки. How much is this?
0: This?
1: Чего так в России?
0: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
2: Spanking.
1: Кука у вас продается славянский?
0: Come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
0: Anal.
1: Отчего
0: не coming?
1: Правда или действие? Где твои 17?
0: Whoa.
1: Куда уходит детство? Если
0: sex.
1: На Марсе, что нам
0: swallow.
1: В Греции? Я, yeah. Что
0: dick.
1: Грядущий
0: ass.
1: Готовит? Сколько же стоит?
0: Gay.
1: С чего начинается родина, жизнь или...
0: $100.
1: Почем?
0: Latex.

Людской молвой мечтать. Бой за права, не права, бой за право провести этот фестиваль.

0: когда.
1: Master.
0: Опять вернусь я на...
2: The spanking.
0: Ты поймешь.
1: This thing.
3: Don't touch me.
0: Настоящего мужчину. Ты поверь.
1: Master.
0: Я не зря такой...
4: Smart ass. Я... Wanna suck what a real man has.
2: Yes, we can.

0: Ай, мапи ве, поздравь, кто сын теперь.
1: Boy next door.
0: Знаю много, но я чувствую себя как
1: Flow master.
0: Мапи ве, поздравь, кто сын теперь.
2: Boss at this gym.

0: каждый раз, когда роняю.
1: Just lube it up.
2: Spank it.
3: Fuck you, suck me until my dick is drained.
0: Кто не верил в меня, они все еще работают. И мечтаю быть рядом, то когда мы бабаем. Они хотят, чтобы я делился с ними своим.
4: Семен.
0: Какой ты друг ни разу не угостил меня.
3: Разу.
0: Те, кто
1: fucking coming.
0: Я оборвал всю связь. Хватит.
1: Fisting.
0: И не

0: Предатель, мне не хватает сил.
1: Больно так.
0: Железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Dark Fantasy
0: несет.
1: Finger.
0: И хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy Next Door 300 bar. Boy Next Door. This thing ass. Boy Next Door. Suck some dick. Boy Next Door.

0: Anal.
1: Данула.
2: Семен.
1: Шли
3: толпой на юг.
4: Лейс
1: над головою.
0: Swallow cock.
1: Как в раю. Женщина без...
0: Bad cock.
5: Latex glove.
1: Для любви. Таяло словно...
0: Dick.
1: В руках моих.

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Legs.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: печать.
1: The semen.
0: Бронзовый глазный свет. Воздух Dungeon. Смешался с запахом.
2: Fucking slaves.
0: В объятиях крепких. Кровавый цвет. Вкус
1: Bad cock.
0: Терпких.
2: Yeah.

0: are you?
1: Себе шлёпнула по anal. Шлёпнула по
0: anal.
2: Sorry.
1: На твой пончик. Больше не твой пончик.
0: Latex.
1: Так плотно нам не словно скоро.
0: Coming.
1: Пончики так много.
0: Suction.
1: Можно выбрать.

0: Я не знаю, кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он стал
1: deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: fisting.
0: Нужно
1: semen.
0: В кайфе
1: ass.
0: Не путать чужим, строится растут.
1: The semen.
0: Цветет
1: head.
0: Салют в сторону
1: ass.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Flash.
0: Перенесли
1: dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: гей-вебсайт.
0: Я в него войду.
1: Really?
0: Я не вру, мне всего одну. Мне до
1: boy next door.
0: Потому что на работу с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cup.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass.
1: Кто-то rip the skin.
0: Но у меня
1: fat cock boy. I wanna see six hot loads.
0: В этом

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как ты был. Я остаюсь таким же, как ты был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как был.

0: читаешь сводку.
1: Гей-вебсайт.
0: Боясь.
2: The semen.
3: My cum.
0: Ведь каждый может.
4: Rip the skin.
5: Ты преступляешь.
3: Anal.
6: Dungeon.
5: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
7: С... Billy Harrington.
0: Торгую я.
6: И 300 бакс.
0: Требую стиля.
6: Нахуй.
3: Don't coming. Deep dark fantasies. Dark dungeon.
2: Semen.
4: Six hot loads.
6: Master.
3: Don't coming. Deep dark fantasies. Dark dungeon.
2: Semen.
4: Six hot loads.

0: мечтает. Пилотом очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет. Потому что только
1: anal
0: уважает высота. Потому что в самолете все зависит от ухо.

0: происходит?
1: Любезный, объясните нам. Я сам ничего не понимаю.
2: Феномен.

0: Так,
1: хватать в охапки, не потому что
0: spanking,
1: не потому что
0: coming,

0: это всего лишь
1: секс.
0: Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я
1: subject.
0: Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

0: blue.
1: Ganging up.
2: Попытаюсь расставить всем.
0: Ass.
2: Попытаюсь понять.
3: Секс.
2: Или даже принять.
3: Finger in my ass.
4: 300 bucks.
2: Расставаться с тобой я.
3: Coming.
2: Но опять и опять. Попытаюсь.
3: Swallow my cum.

0: Бывает ли? Увы, бывает. Почему такое спит? А это хуй знает. И будет дик, и будет ass, и будет
1: bad cock.
0: Не ищите, тут никто не
2: Dungeon Master.
0: Смолкнет, с визгом порвется
1: ass,
0: bondage. По мрамору будет выстрел, это пол отскок. И фонтан из шеи ебашит в
1: глаз.
0: Все стали как томатный сок.

0: Я
1: fisting ass.
0: В то подводное
1: party,
0: в котором я и
1: subject.
0: Да, я бандит.
2: Гачи, гачи, мучи.
0: Я и бандит. Я в 93-м под летний
1: дик.
0: Эх, парняги из любили меня к хуям, к ногам и сверху с прям. Я их умно прокинул на вагончик
3: Siemens
0: Рояль.

Они здесь типа все поют это как. И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда я, как сердитый, всплываю и мрачно и делаю я.

0: slave.
1: Нет, не все мертвое умирает. Например, вот
0: man, fisting,
2: so horny,
1: долблю, копчу,
3: bad cock.
1: Нет, не все мертвое неподвижно. Например,
0: man,
1: я в плоти, я ебать прекрасен, как заря.
0: Boy. Boy.

0: медленным
1: the semen
0: уплывают в
2: ass.
0: Встречи с
2: ним
0: ты уже не жди. И хотя нам
3: Знаешь?
0: Немного жаль.
1: Man, that cock.
0: Конечно.
1: Fucking deep.
0: Скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому.
1: Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop. Gay sex.
0: Может мы.
1: Do anal fist.
0: Кого-то зря.
1: Master.
0: Man. Закроет этот.
1: Dick.
0: К новым.
1: Deep dark fantasy.
0: Спешим, друзья.
1: A stick finger anal.
0: Машинист. Скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому.
1: Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: cock.
0: Катится.
1: Loop.
0: Голубой.
1: Gay sex.
0: Голубой.
1: Bad cock.
0: Бежит, качается.
1: Dungeon master.
0: Набирает.
3: Nice.
0: Ну зачем же это
1: Come.
0: Кончается? Пусть будет целый год. Скатертью, скатертью.
1: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
1: In my ass.
0: Каждому.
1: Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: Cock.
0: Катится.
1: Loop. Gay sex. Master.
0: В лучшие верится.
1: Cock.
0: Катится,
1: Cock.
0: Катится.
1: Loop. Gay sex.

0: coming and your anal fingers so deep and ass. Make me come and
1: this thing.
0: My fucking ass. My fucking ass. Oh yeah.
2: Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой.
3: Two fat cocks.
2: Только изредка всплакнут две. Как

0: Лучше бы взорвать, кричать.
1: Fisting my anal.
0: На поражение.
1: На stick finger.
0: С этой мишенью.
1: Come.
0: Растратил.
1: Next door.

0: Бля, я не знаю, я сейчас сделаю, короче, очередную даунскую хуйню.
1: Прикинь, man.

0: придется заплатить им. Then причиняем. Anal. Пизда. Glory hole. Dungeon. Лечи будто. Bad cock. Встретим. Master. Пизда. Я Jabroni. Как Jabroni.
1: Я Jabroni. Oh my god.
2: Come on, sir. Please. Come on.
3: Ah, shit. Hasta la vista, baby.
4: Jeff.

0: Дашь перде много горни. Я лишь добавлю
1: семен
0: пиздуй обратно
1: в данжен.
0: Ты ищешь то, чем ясен. Я лишь черчу тут
1: пенис.
0: Ты думал, что думал
1: Full master.
0: Full master.
1: Jabroni.

0: Nightmare's fight.
1: Latex gloves.
0: Я никогда не видел
1: Dungeon Master.
0: Жизни. Видел только в зарубежных
1: Dungeon.
0: Я ничего не списываю.
1: This.
0: Но что-то списываю.
1: Bonkin. I'm fucking coming.
0: Это просто
1: gay sex.
0: Сумка правда, каблуки. Какой финал.
2: Suction.
0: Стереотип. Мировой.
3: Spanking.
1: This thing.
0: Она меня не
1: любит.

0: Еще одна заявка на меня прилетела. Тот же, как освободишься.
1: Swallow.
2: Я убираю себе, дорогие.
1: Oui.
2: Передай, что мне, ну, как бы вообще. Я никогда не покупал себе. Я никогда не покупал себе настолько дорогих.
1: Oui.

0: Забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Battle.
1: Bad cock. Lube it up. Next door.
0: Ты слышишь?
2: Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет. Подсохнутый.
1: Bad.

0: за старшего.
1: Brother.
0: Boy. Простой был, но особенный. Всеми просоленный. Широкой повадки на плече.
2: Boy next door. Dungeon master.

0: глупцой. Вечное нет и да. Вот и на ладони весь. Но благо рядом был тот, кто всегда, всегда
1: ношу.
0: И слушали мы тротики за жизнь без экзотики. И каждый уже хотел на плечо
1: latex glove.
0: Чтоб как он намазаны пенькою вязаны, поднимется
1: как
0: опять, помни.
1: As we can. Morning, calm.

0: real man.
1: Будет party.
2: Рвется.
1: Ты держись.
0: Real man.
1: Будет party.
2: Рвется.
1: Держись.
0: Real man.

0: Two Fat Cocks.
1: 12 days buckle. Épouse mon chat. I did not cover. Épouse
2: sa horn.
1: Et ne pouvant plus voir. Nos coqs sont merveilleux.
2: Dead.
1: Scrum was fail.
0: Gay party.
1: Tout crassé. On voit tout ça.
0: Oui.
1: Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот,

0: уплывают вдаль, ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря, закроет этот
1: ass.
0: Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex glove
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasy
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole,
0: голубой
1: dark hole
0: бежит
1: to anal
2: cock.
1: Horny anal
0: набирает
1: cum.
0: Ну зачем же это
1: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
1: latex glove
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.

0: на старые и побежала. Я когда-то тоже и ты в платок, а кричали мне ништяк.
1: Так как?

убежала. Совсем дно. А печали мне ништяк. Убежала со всех ног, а волку кричали мне ништяк.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: И мне
2: Suck Dick.

0: Сдается лишь
1: my ass.
0: Победитель.
1: Suck some dick.
0: И быть может.
1: Fisting is boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченных.
1: Ass.
0: И
1: gay party.
0: Счастливый.
1: Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченных.
1: Ass.
0: И
1: gay party.
0: Счастливый.
1: Boy next door, boy next door, boy next door.
0: Это музыка.
1: Turn me on.
0: Это
1: coming.
0: Растраченных.
1: Ass.
0: И
1: gay party.
0: Счастливый.
1: Это coming.
0: Растраченных.
1: Ass.

0: и вечером на
1: гей-веб-сайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door.

0: Assisting.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: do anal.

Гей-бой. Первый раз. А ты стоишь на берегу. Fucking bondage. И coming. Краше не могу пожелать я. И распахнул свои шальные. Stick fingers. Ласкает нас морской прибой. Point, point, point.

0: Website Bondage.
1: За то, что свел меня с тобой. И я готов расцеловать.
0: Website Bondage.
1: За то, что свел меня с тобой.
0: Boy.

0: feel a little
1: Красная Lamborghini, прижмитесь, пожалуйста, к
2: Dungeon.
1: Всем постам я увидел.
2: Это
1: действительно.
2: Dark Home.

сквозь мне не можешь сказать все, что получу в ответ. Это умоляю, дай мне дик. Буду популярнее, чем твоя мать на гейбоксе.

Открыл ты грустный тромбон, мой Санди тромбом. Станет тебе гробом, если то максим громко. Я просто буду это боксов танцуй, но это не боксор. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто буду это боксов.

Ты ему все ответил за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.

0: amazing. Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Sex Sound.
1: Только
0: Game.
1: Привычка
0: Energy.
1: Как птичка.

0: Mm-hmm. Master.
1: Семен.
0: Солнечный свет уже купается.
1: Семен.
2: Fisting my ass.
0: На моем огне, но сердце спит мое.
2: Latex glove.
0: Ночь полна луния.
2: Fisting.
0: Ночью особенно верю.
2: Gay sex.

0: Hanukkah.
1: Пальцы любимого тихим движением.
2: Spanking ass.
1: В нежных объятиях тает и плавится слово.
0: Секс.
1: Белой скульптурой.

0: Где еще такое семя? Где еще такой пластик? Под одной огромной
1: Dungeon.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

утром. Собирается братва, тетя Маша варит. Пьет Гюльнару Бастурма. Мацу заводит, Гоги делает. А Алине вот чуть.

0: Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
1: The semen coming.

0: моменте. 300 баксов.
1: Отдам тебе.
0: Anal.
1: Сжимается крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
0: гей-парти.
1: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.
0: Six.

0: Пение так всяко, но как раз, чтобы накинуть груз на секс. Под пианино из 2010-го, как вестер плагинов.
1: Anal. Two bad cocks.
0: Десятого.
2: Suction.
0: Чтобы накинуть.
1: Semen. $300.
0: Ты

кулинарства. Прошлого ностальгия клеишь, время тянется в окошко. My calm. Знакомая, да то, что ты рвота. Весь на выпуску. Здесь тихо, третий курс. Boys. Горота. 300. Лет как отпустила. 300. Лет уже не слушать. Full master. Солнце так же красивый тебе, как Boys. Задира. Все еще красивый тебе, как Boys. Задира. 300. Лет как отпустила. 100. Full master. Boy.

0: Гей Поттере, а в комбеке вяжет по рукам бандич. Тебе это нонсенс, кем-то насанов. Данжен памяти на солнце стало больше черных
1: лейтекс.
0: Через ноту нам с тобой больше нечем болтать.
1: Бой next door.

0: Тестинг.
1: Один. Ты не... Шепчет мне нежно.
2: Знаю, что... Suck some dick.
1: Другим. Лучше...
0: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я что... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я что...

Перестань притворяться, что ты... Master. Перестань притворяться, что ты... Horny. Перестань притворяться...

0: have to press the happy. Escalator to next. Sorry, bitch, I maybe call you later.
1: Brother.
0: Suka shipochka pat.
2: Coming.
0: Para suka kale gale.
2: Cock.
0: The lock.
2: Latex glove.
0: What the fuck? Little bitch need
2: fisting.
0: What the fuck? Мне сосет без рук пока. Сохнет.
2: Come.
0: Зимен. Суки шипучка. На тэпе три сучка.
2: Finger.
0: Со мной это штучка. Тэпи со мной рядом.
1: What? Penis.
2: Okay.

0: фистинг.
1: Один, ты не... Шепчет мне нежно.
2: Знаю, что suck some dick.
1: Другим лучше.
0: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я ж... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я ж...

Гей вебсайт. Все распринимают, а я мучаюсь от тестинг со своим next door фотографии. Dungeon Master. А тебе напомнит, да, он тебя говорит. Master. Ты ночами гей вебсайт. Все распринимают.

0: ganze
1: Anal
2: Dick
0: yeah.
3: Fuck you.
2: I ripped the skin.
4: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
5: Fisting.
4: Не боюсь.
5: $300.
4: Я больше, может, не
2: ripped the skin.
4: А может,
5: it's so

0: концерный.
1: Latex Club.
0: Как надо, все в порядке с нервами. Пролетало быстро в крутые
2: Skin. Really?

Потребление затевает в нашей игре диспуты и прения. Как правильно пить, чтобы не вышел конфуз и чтобы не стал похож на симферопольский...

0: кручем тебя как пулька. Ты ли не готов? Тебе в голову лезть.
1: Эти
0: она не рядом, добейся. Но разбился, добейся.
1: Movie star.

0: Чем тебя как?
1: Say no.
0: Как? Ты ли нее не готов? Тебе в голову лезть.
1: Эти
0: она не рядом, добейся. Ну раз влюбился, добейся.

0: По-настоящему я теряю каждый день, с которыми общался. Увидели
1: Молли, как сказал.

0: Wiener.
1: Loop it up. Fisting. Bad cops. Little oil.
2: Semen.
1: Gay.
2: Bad cop. Что он нам несет, да неважно, но сожми
1: мой ass.

поля на битях. So horny. Yeah. Три ляма за год. Без охраны. Дам пизды даже без мягкого. Денег много я. Dark hole. Нахуй выкинул диплом. Разношу в хлам. Yeah.

0: Мир
1: видения полон сериалов.
0: Бывает, что включишь там реклама, а через минуту
1: latex
0: коленей, и это совсем не
1: gay bondage website with love
0: экстрасенс
1: фистит
0: людей. Он
1: latex
0: сам вот.

0: наша новогодняя
1: гей-парти.
0: МС Лэн сделает вам Мэри Крисмас.
2: This is hot.
3: You're quite hot in my
2: home.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий.
2: Полегшити.
0: Я
2: хворий
0: на всі 100. Пока здесь рулят МС.
3: Интеллигентен.
0: Мы вам устроим
4: bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Fucking D.
7: All that hurt.
8: Suck this off.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.

0: Человек когда-то самый дорогой. Правда слишком глубокая. Забывать.
1: Билли Харрингтон.
0: Пора нам пропадать.
2: Данжен.
0: Когда-то самый дорогой.
3: Fucking slaves.
0: Правда слишком глубокая.
2: Ain't no.
0: Забывать.
1: Билли Харрингтон.
0: Пора.

0: Данжин.
1: Навек когда-то самый дорогой.
2: Fucking slaves.
1: Правда слишком глубокая.
0: Эй, но.
1: Забывай.
3: Билли Харрингтон.

0: всего
1: опасности.
0: Алло, я
2: Full Master.
0: Ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже
2: Come.
0: Почти не берет. Пора домой.
3: Gay party?
0: Не льет кто-то, кто-то блюет. Я выхожу на площадь огни, но мы не
2: Gay.
0: В Нью-Йорке вдали. Ревет, почти сажусь в такси.
4: You two obviously want to suck what a real man has. So get down on your knees and suck every last drop of my...

0: Где это? Лейтес.
1: А, так, пацаны.
2: As we can.
1: Такая только у меня и у Александра.
3: Вы готовы, дети?
2: Yes.

0: нам не нужно повода.
1: 300
2: наших так много тайн, но все, что ты наших, лутай.

0: Геймбой.
1: Не такой уж ты простой, стоит сразу видно, что герой. Прости нас,
2: брother.
1: Слейтские повадки, вот живем мы так-то тут. Не сладкие, ты пойми нас, ладно. Кормить нам надо, сбежали к низу. Но воздух выше яда, не вообще все отрадно. Люблю как
3: семена.
1: В одной держу я с другой в кармульку.

0: penetration, anal, настоящий секс,
1: берет, когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
1: едем нагибать систему.
0: Снова.

0: Ты от меня
1: виноват.
0: Обвини
1: my ass.
0: Дядя только
1: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Loop it up.
2: My cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это...

know I like do anal. Я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается. Fisting ass. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю. You know I like do anal. Я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается. $300.

0: Bad. Horny. Dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: И вот
0: gay party.
2: Возвращаюсь я домой, приключаю, как меня засунет свой, а он ушел, и я пьет, он
0: спиздил.
2: А как же ты сорит, мог меня предать, хочу тебе за это
0: finger
2: дорвать. А как же ты мог проиграть нашу любовь, я пью, разбиваю
0: anal.
2: Кровь.

0: Ой,
1: next door.
0: Посмотри, есть в мире столько, Dungeon. Которых еще не ты. Беги от
2: мастер.
0: Спасай свои. Живи, люби, люби, живи. Открой
1: next door.
0: Посмотри на
2: Dan.

0: Так, Пен.
1: С детства не умел, видимо, такой.
0: Dungeon.
1: Мой удел. А...
0: Dark ass.
1: Да что?
0: Dark ass.
1: Вечно мне лгала. И меня никогда...

0: don't do anal.
1: Legs.
0: Dick.
1: Ass.
2: Может, она ждет.
1: Fuck you.
2: Это вздор, не сдав диких.
0: Come.
2: Не брошу свой.
1: Boss.
2: Это моей.
0: Ain't no.
2: Заключительный.
1: Top load.
2: Размешавшись.
0: Suck your dick.
1: Fucking
0: Come. Stick finger.

0: man.
1: Dobre.
0: Corny.
2: Dick.
3: The spanking.
0: My ass.
4: Сай, мы
0: совершал
4: секс и пейно
0: себе.

0: Man.
1: Horn dick.
2: The spanking.
0: My ass.
3: И вот
0: Gay-party.
3: Возвращаюсь я домой, припужаю, как меня засунет свой, а он ушел и меня пьет, он спит.
0: $300.
3: А как же ты, Саид, мог меня предать? Хочу тебе за это
0: finger
3: оторвать. А как же ты мог проиграть нашу любовь? Я пью, разбиваю,
0: hey, no.

0: Do it. В порядке.
1: Do it.
0: Тебя.
1: Spanking.
0: Тебя.
2: Fisting.
0: Гладкий.
3: Leatherhead.
0: Мы вошли за него.
2: Door.
0: Мы специально прогуляли.
3: Party.
0: Или как я качали. Ты был сутка.
3: Fucking coming.
0: Do it. Ты в порядке.
1: Do it.
0: Ты в порядке.
1: Do it.
0: Ты в порядке.

0: делает.
1: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Но судьба тебе подарила.
2: Dungeon Master.
1: Yeah. Может, пожалеет, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо.
0: Fucking deep.
1: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Ты пошел ко мне навстречу, это было так глупо, ведь за спиной моей стояла твоя
1: Boy, I'm coming. $300. Dick. I don't do anal.
2: Fisting ass.
1: Fisting ass.
2: Oh.

0: one of them pump.
1: Really?
2: Нет.
0: Это плейн.
3: Мне ракеты на кобыть он. Поводи. Лист оба готов залить.
0: Ведь мы с ней.
3: Мы два. Не росли.
0: Ходы и.
3: Вместе навсегда как дабл.
0: Война.
3: Мне ракеты.

0: ароматы
1: Ванилы,
0: сладкое
2: семен
0: клубы. Надо...
3: My ass fucking coming.
0: Пропадая вдали, заплетаются
3: bondage.
4: Celebrate
3: and suck dick.
0: Оставляя
3: deep
4: fisting.

0: fisting my anal.
1: What? Sack some dick.
2: Yeah. Love is so weak.
0: James Marty.
2: Мы не находим себя. Нам осталось
0: Данин.
2: Может быть повезло. Горы битого
0: Бандич.
2: До седьмой
0: Бекакс.

0: асфальте белом
1: семен
0: слова
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли, отпусти себя на
2: Gay website.
0: Я рисую белым
1: семен
0: все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

теплым в один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: do anal.
1: В этом мире я просто буду собой. Я старалась всегда.
2: Fucking coming.
3: The spanking.
1: Yep. Сейчас.
0: Finger.
1: Со мной.

0: ослепший Фокин маг ночью по бродил, на
1: Гейворксай
0: разлил он
1: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
2: stick your finger in my ass.

0: Stickfinger.
1: Он всегда любил, утро крестьянам помогло.
0: Настя.
2: Симен.
1: До полчаса.
3: Сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Кто сказал, что умерла, что нет
1: гачи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я
1: чувствую
0: назад каждый
1: день.
0: Не
1: anal
0: fucking больней.
1: Dungeon Master.
2: This thing.
0: Только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться
1: гей-бой.
0: Это

0: даже если
1: horny.
0: Мой бой пока не гаснет.
1: Bad cock.
0: Бьется семен. Ты неси меня.
1: My cock.
0: За крутые.
1: Two bad cocks.
0: Где мои?

0: Lord. Sitting.
1: Некуда. По южному мутазе. Точиться надо, ведь в ней уже
0: но
1: Sitting. Некуда. А Sitting. Кто куда? Да ладно, не беда, ведь ты еще.
0: Just loop it up.
1: Малиновая.
0: Ain't no.
1: Малиновый.
0: Bad cock.

0: Dicks Suck Dick.
1: Холодно, как лыж.
2: Нас никто не найдет. Нас никто не найдет.
3: Fat cock.
1: Подари мне
4: gay sex.
1: Раньше было
4: next door.
1: Танцуй.

0: Boy next door.
1: Что по ерунде своих галимый бля беспредел, что иногда стоит включать голову, выключать
0: фэнтези
1: и быть типа
0: hot.
1: И что

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ask.
4: Игрушка.
2: Твоих руках.
1: Finger.
4: Не спутать.
5: Sad cock.
4: Никак.
1: Sad.
4: Лучше. В моих мечтах.
1: Swallow cum.

0: Добро пожаловать в Dungeonland. Dungeon.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Anal.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. This thing do anal. Master. This thing
2: fucking
0: semen boy next door.